окнам занавески, что уж его ты считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал,

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

ждать нежных строчек от небес. А почему ответ простой, что не солдат, то холостой?

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло,

не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Странная доля, не по годам,

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него —

Твое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в

и замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

снова дожди. Ветер принес, холод сковал,

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок нашей

Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо

друзьям пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

солнцем бери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы ищем.

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

как все влюблен. И танцевальный марафон с подружкой начинал почти с рассветом. Он ей по-рыцарски служил и даже руку предложил, но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, той плывем, а той горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где там танцы, руки,

Горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова. Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова, в ногах?

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плюны чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих являются.

оставляете женщин.

оставляйте женщину одну.

дороги артистов, хлеб с солью и пылью. Дороги артистов с мечтами и былью, дороги артистов,

нам не страшен ни вол девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

Да спустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых

вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над замком.

просторы свои. Заветные чащи открой ненароком, и так же, как прежде, меня напои березовым соком, березовым соком, и так же, как в детстве,

0: радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

ты не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
2: Известно всем давно,

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

трубкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить другу.

я тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая

0: это серьезное дело, нельзя поручать никому.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Опять не снится, что стоишь ты голову склоня, и говоришь мне, что совсем не любишь ты меня. Но даже если в шутки день ухода твоего вдруг спросишь, что с тобой стряслось,

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

для оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон, всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

эпидемии играли. Не будь простых настройщиков роялями. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре отстройщиков.

Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Белой птицы опустился тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился.

Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних

Стало в поселке темней. Веришь, не веришь? Стало в поселке темней. Год и полгода считай. Рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто

последним звонком. Веришь, не веришь, только с последним звонком. Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагон.

чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

девочку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный.

не помирить совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

разная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется, в шорохе волн

дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь.

так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

сошлись с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел. Средь бела дня. Что ж тут так? А? Ну что ж ты так?

В бою мы с пулей в сердце падали, над нами речь держал комбат.

поправ на землю отчую прекрасную, глядим тревожно из-под трав.

просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас.

Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра

есть улыбка, это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

мне под вечер, кто же первым стропки отвернет? Вправо шаг отвесная круче, влево шаг кустарник колючий.

милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: дырка в боку свистел.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

0: До свидания, до новых встреч.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь пойти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощенье, накрой везде широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катила, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра,

не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга.

0: не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хоживать. Мне близ тебя.

мною потеряна. Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное?

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту. И в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя, поверь, найдет.

Смотрю я в небо, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

тишины плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

Свет на крышах, на сонных улицах, лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, машины тратит.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Дамы и господа, рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку в международном аэропорту «Орли». Просим пассажиров не покидать своих мест.
2: Mesdames, Messieurs, votre voyage est fini. C'est la vie, Paris. Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Au lit. Nous vous souhaitons bonne chance, bon voyage dans la rue.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немного тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником,

же гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поганка.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорно.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

ля. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой.

о нас не говорили. Я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

словно истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, невидная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая, невидная.

Ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами

За окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

На болоте осока, сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня друг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

крикам стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотников видел в миг, когда утопал. Видно, я их обидел.

вновь полет чувств. Может быть, над осокой, идя навстречу лучу, пусть пока невысоко, но все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. О геркулесовых

несут сюда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут сюда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога. Дали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей.

дуют ветры встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода,

птицы песней живут, потому что нет жизни на. Ласточки летят, ласточки спешат, дуют ветры встречные. В небе без дорог, тысячи тревог, бури без

Заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить,

и дружи. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы с фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду, мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад, нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

искреннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя и нежная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

Девушкам жадным и юным сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенько. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Та-ра-рам, та-ра-рам, там-там, ла-ра-рам, та-рам, ла-ра-та-рам, та-рам, там-там, та-рам, та-рам.

Стая черных ворон оголделая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

хороша, так хороша ли ты, не хороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

показался мне город пустым. Здесь когда-то я был молодым. Здесь любовь моя прежде жила. Помню я третий год.

собор. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит.

не зажигай огня, весть передай родне и посети.

как мне знаком для мелочей. Пятый этаж, медленный лифт, медный звонок,

никак пока. Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз.

все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на земле

0: стоять так у двери.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой.

0: то всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой, с тобой.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

и вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя

Вот снова в небе луна над крышей. Иду одна я, иду домой. Все жду я почты, а ты не пишешь.

12 ночи давно пробила, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

не понял, и напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла. Позови, не откликнется, привыкай, не привыкнется. Любовь, как радуга над полем,

другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно. Высока не дотянешься, побежишь и обманешься. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем,

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

Вдали шумит прибой, сердце там твое. Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

Чтобы ты тосковать не мог, больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

Милая, встречай, мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

взросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихать.

0: Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду, и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.
1: Ох!

я с детства. Возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду, и физкульт, привет, это

То будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

твой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

дни. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки.

целуют вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс, ковбой.

А мне ни та не снятся и не гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит просто.

есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт Махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне,

друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно.